0: Сегодня в передаче. Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Таджикистана Эмомали Рахмону по случаю 35-летия государственной независимости этой страны. В Баку состоялась церемония открытия 4-й климатической недели рамочной конвенции ООН об изменении климата. Баку вновь находится в центре глобальной климатической повестки. Аналитический материал. А теперь подробнее. Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Таджикистана Эмомали Рахмону по случаю 35-летия государственной независимости этой страны. Укрепление Азербайджана таджикской дружбы и братства, отражающих волю наших народов, которые связаны общими религиозно-культурными и историческими корнями, и их наполнение с каждым днем новым содержанием вызывает удовлетворение. Несомненно, активный диалог на высшем уровне, регулярные контакты, тесное сотрудничество создают условия для еще более стремительного развития и углубления этих отношений. Уверен, что азербайджано-таджикские отношения, стратегическое партнерство, основанное на взаимном доверии и поддержке, нашими совместными усилиями и впредь будут поступательно развиваться и укрепляться, говорится в письме главы азербайджанского государства. Спикер Милли Меджлиса Сахиб Агафарова в рамках рабочего визита в США встретилась в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке с постоянными представителями государств-членов Организации исламского сотрудничества. Выступая на встрече, спикер Сахиб Агафарова отметила, что Азербайджан – активный член Организации исламского сотрудничества, а Милли Меджлиса в настоящее время председательствует в парламентском союзе государств-членов Организации исламского сотрудничества. По словам председателя Милли Меджлиса, парламентская дипломатия может оказать важную поддержку этому процессу, связывая международные переговоры с национальными парламентами. Спикер Сахиб Агафарова отметила в этой связи необходимость более тесного сотрудничества между ООН и Межпарламентским союзом, заявив, что так и процесс принятия международных решений увязывается с деятельностью национальных парламентов, что способствует превращению соглашений в ощутимые результаты для людей. На встрече также были рассмотрены вопросы совместного сотрудничества в международных парламентских организациях, а также проведен обмен мнениями относительно деятельности международных парламентских организаций. Председатель 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Халилур Рахман в Нью-Йорке провел встречу со спикером Милли Меджлиса Азербайджана Сахибой Гафаровой. Стороны рассмотрели вопросы дальнейшего развития взаимодействия между Генеральной Ассамблеей ООН и Милли Меджлисом, а также другие темы, представляющие взаимный интерес. Председатель Милли Меджлиса Сахиб Агафарова выступила в Колумбийском университете на тему «Трансформация глобальных обязательств в национальные действия. Парламент, устойчивое развитие и климатическая повестка Азербайджана». В выступлении председатель Милли Меджлиса говорила о важности превращения глобальных обязательств в конкретную политику и действия на национальном уровне. Коснувшись взаимосвязи между энергетикой, климатом и развитием, Сахиб Агафарова подчеркнула, что приоритетами Азербайджана являются сохранение роли традиционных энергоресурсов, развитие возобновляемых источников энергии и ускорение энергетического перехода.
1: Это Азербайджан. Международное радио.

0: Александр.
1: 9 сентября в Баку состоялась церемония открытия 4-й климатической недели рамочной конвенции ООН об изменении климата при организационной поддержке Министерства иностранных дел. В церемонии принял участие министр иностранных дел Джейкумбай Рамов. Баланс природы сталкивается с новыми вызовами, а сигналы изменений вызывают все большую тревогу. Климатический кризис – это больше не прогноз далекого будущего, а суровая реальность. На фоне происходящего слов уже недостаточно, а пришло время.

0: действовать. Бакинская неделя климатических действий 2026 продолжается именно в этом ритме. Главный месседж третьего дня мероприятия был следующим. Обязательства должны перерасти в реальные действия. Климатическое лидерство должно обеспечиваться за счет партнерства, и финансовые возможности необходимо мобилизовать. Страны-члены Организации Тюркских государств рассматривают возможность реализации совместных проектов в сфере зеленой экономики и возобновляемой энергетики. Об этом журналистам заявил генеральный секретарь организации Кубанычбек Умралиев по итогам второго заседания Тюркского совета по зеленым финансам в Астане. Он отметил, что главной темой встречи стало развитие зеленой экономики и привлечение инвестиций в экологические проекты. Представители стран обменялись опытом и обсудили возможные направления совместной работы. Кубанычбек Умралиев подчеркнул, что страны ОТГ активно развивают и солнечную, и ветровую энергетику, осуществляют значительные инвестиции в возобновляемые источники энергии. По словам генсека, стороны намерены разрабатывать совместные проекты и привлекать к их финансированию фонды и международные финансовые институты. Бакинский международный морской порт является единственным транспортным узлом и морскими воротами на западном побережье Каспийского моря, открывающими путь в Европу, располагает значительным потенциалом для дальнейшего развития. Об этом заявила журналистам вице-президент по внешним связям китайского порта Лян Юнган Цзянвэй в кулуарах международной конференции «Роль портов в региональной взаимосвязи и стратегическом сотрудничестве в Баку». «Прежде всего, мы намерены продолжить расширение нашей системы транспортных узлов в западном направлении с целью создания эффективной интеграции с инфраструктурой азербайджанских железных дорог и Бакинского порта», — отметил Вэй.
1: Толерантный Азербайджан. Международное радио 85.

0: активное участие. Об этом заявил председатель переговорного процесса КОП-31 от Австралии Дэвид Хиггинс на церемонии открытия 4-й климатической недели рамочной конвенции ООН об изменении климата в Баку. Хиггинс добавил, что Австралия рассчитывает на сотрудничество с Турцией в рамках КОП-31, чтобы продолжить сложившуюся прочную традицию и развить достигнутые результаты. Напомним, что КОП-31 пройдет 9-20 ноября 2026 года в Анталье. Министерство внутренних дел Азербайджана получило статус наблюдателя в американском полицейском сообществе «Америпол». Соответствующее решение было принято в рамках 5-го чрезвычайного саммита Совета директоров «Америпол». Получение статуса наблюдателя позволит МВД Азербайджана расширить сотрудничество с правоохранительными органами государств-членов Америпол, наладить обмен информацией и передовым опытом, а также принимать участие в мероприятиях организации. Новый формат сотрудничества также будет способствовать взаимодействию в борьбе с транснациональной организованной преступностью, незаконным оборотом наркотиков, киберпреступностью, экстремизмом, торговлей людьми и другими современными угрозами. Заместитель министра иностранных дел Азербайджана Ильнур Мамедов принял временного поверенного в делах США в Армении Дэвида Алина, находящегося с визитом в Баку. Стороны обсудили вопросы нормализации азербайджано-армянских отношений, продвижения мирного процесса, обеспечения долгосрочного и устойчивого мира, а также укрепления стабильности и безопасности в регионе. Были также обсуждены итоги визита Ильнура Мамедова в США по случаю годовщины Вашингтонского мирного саммита и подписанная трехсторонняя декларация. Состоялся обмен мнениями по реализации маршрута Трампа для международного мира и процветания ТРИП, а также о создании управляющей компании, которая будет руководить строительством инфраструктуры вдоль маршрута. Кроме того, стороны рассмотрели перспективы сотрудничества по двусторонней повестке Азербайджана и США и направлениям, отраженным в Хартии о стратегическом партнерстве. Религиозные деятели азербайджанского происхождения из Турции, Грузии и Ирака посетили Ханкенди. В рамках визита гости посетят Парк Победы, Площадь Победы и мемориальный комплекс Ходжалинского геноцида. Гости, прибывшие в Карабах, увидели последствия разграбления мечети на этих территориях в период армянской оккупации. В рамках поездки в Шушу гости побывали в музейно-мавзолейном комплексе Молупанаха Вагифа в городе Шуша. Гостям сообщили о полном разрушении памятника в период армянской оккупации. После освобождения города Шуша он был восстановлен азербайджанскими властями. Делегации представили фотографии мавзолея до и во время оккупации. Гости также побывали на Чедыр-Тюзю. Там им рассказали о том, как в ходе 44-дневной Отечественной войны азербайджанские солдаты, поднявшись по отвесным скалам, решали исход сражения. Азербайджан и Турция – великие державы в диаспоре Организации исламского сотрудничества. Об этом заявил вице-президент Турции Джевдет Йылмаз на полях первого форума мусульманской диаспоры государств-членов Организации исламского сотрудничества в Анкаре. Он высоко оценил деятельность азербайджанской диаспоры и работу делегации, участвовавшей в этом мероприятии. «Мы знаем, что у Азербайджана сильная диаспора. Диаспоры Турции, как и многих других братских стран, также активны. Каждый из них в отдельности является великой державой. Однако, объединившись, можно добиться большего влияния и более сильных результатов», – подчеркнул Йылмаз.
1: «24 часа с вами. Международное радио 85.

Баку вновь находится в центре глобальной климатической повестки. На этой неделе Баку вновь стал одним из ключевых городов в глобальной климатической повестке дня. С 7 по 11 сентября в Бакинском конгресс-центре пройдет Бакинская неделя климата – важное мероприятие, на котором будут обсуждаться не только международные обязательства и политические заявления, но и конкретные действия и решения, направленные на борьбу с изменением климата. Бакинская неделя климата станет частью 4-й климатической недели, организованной в рамках рамочной конвенции ООН по изменению климата. Бакинская климатическая неделя – это уникальное событие, собиравшее вместе представителей государственных структур, бизнес-элиту, инвесторов, ученых, гражданское общество и молодежь. Цель этой встречи – не только обсудить глобальные вызовы, связанные с изменением климата, но и выработать механизмы сотрудничества для их преодоления. В рамках программы особое внимание уделяется таким направлениям, как климатическое финансирование, энергетическое

0: переход, адаптация, декарбонизация промышленности и устойчивое развитие. Это мероприятие имеет особое значение для Баку. Азербайджан активно участвует в обсуждении вопросов климата после КОП-29, и Бакинская неделя климата станет продолжением этой инициативы. Заместитель министра иностранных дел Азербайджана Ялшин Рафиев в интервью для телевидения рассказал о значимости этой недели. Бакинская неделя климата проводится в рамках климатической недели в ООН. Значимость этого мероприятия велика. При обсуждении перспектив КОП официальными лицами и представителями организации невозможно охватить все области. Здесь же возможно участие представителей частного сектора и представителей различных международных организаций, благодаря чему обсуждения более углублены и плодотворны. Платформа служит наглядным примером того, как климатическая дипломатия Азербайджана продолжает развиваться после КОП-29. Проведение в Баку в очередной раз международного диалога по вопросам климата свидетельствует о том, что наша страна занимает активную и инициативную позицию в глобальных климатических процессах. Организованная в Баку неделя климата несет важный посыл. Следующий этап глобальной климатической повестки – это не только принятие новых обязательств, но и реализация уже принятых решений. В этом процессе Баку становится одной из ключевых международных площадок для диалога, партнерства и практической работы.
1: Наше путешествующее наследие. Международное радио 85.

Одной из ключевых задач, стоящих перед экономикой Азербайджана, является развитие нефтяного сектора и расширение экспортного потенциала. В последние годы в стране предпринимаются активные шаги в этом направлении, и результаты уже заметны. Так, объем нефтяного экспорта Азербайджана превысил 2,8 миллиарда долларов США, что говорит об увеличении доли нефтяной продукции в общем экспорте страны. Наблюдаемый рост нефтяного экспорта свидетельствует об успешной работе, направленной на диверсификацию экономики, создание новых производственных мощностей и укрепление позиций местной продукции на международных рынках. Этот рост в первую очередь связан с увеличением производственных мощностей в различных секторах экономики, включая сельское хозяйство и пищевую промышленность, химическую отрасль, металлургию, текстильную промышленность и другие. Расширение экспорта местной продукции на зарубежные рынки открывает новые горизонты для предпринимательства и способствует созданию дополнительных возможностей для производства и экспорта. В интервью азербайджанскому телевидению экономический эксперт Халид Керемли так прокомментировал данный вопрос. Еще большее развитие нефтяного сектора приблизительно на 18%, а именно на 2,8 миллиарда долларов, является положительной динамикой. Стране необходимо придерживаться увеличения показателей в двузначных числах, так как нет альтернативы для диверсификации экспорта и снижения зависимости от экспорта нефти и газа. Отметить, что увеличение нефтяного экспорта способствует укреплению позиции Азербайджана не только как экспортера энергоресурсов, но и как страны с развивающейся экономикой, предлагающей конкурентоспособные товары в различных отраслях. В этой связи особенно важны расширение географии экспорта и открытие доступа к новым рынкам. Расширение транзитно-логистических возможностей Азербайджана также открывает дополнительные пути для экспорта несырьевых товаров на международные рынки. В частности, развитие транспортных связей в рамках среднего коридора не только укрепляет позиции страны как регионального торгово-логистического центра, но и создает новые горизонты для увеличения несырьевого экспорта. Таким образом, достижение показателя в 2,8 миллиарда долларов можно расценивать как важный этап в развитии нефтяного сектора Азербайджана. Сохранение положения.

Сегодня в передаче. Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии предприятия общества с ограниченной ответственностью «Фабриора Групп». Продолжается великое возвращение на освобожденную от оккупации территорию Азербайджана. Зеленое финансирование. Новые возможности для устойчивого развития в тюркском мире. Аналитический материал. А теперь подробнее. 10 сентября президент Ильхам Алиев принял участие в открытии предприятия по производству бумажной гигиенической продукции общества с ограниченной ответственностью «Фабриора Групп» в Городарском районе Баку. Министр экономики Михаил Джабаров и учредитель общества с ограниченной ответственностью «Фабриора Групп» Ибрагим Уйгур проинформировали главу государства о деятельности предприятия. Было отмечено, что на предприятии как из местных, так и из импортируемых из зарубежных стран сырья и материалов будет производиться бумажная гигиеническая продукция и моющие средства. На предприятии будут применяться современные высокоавтоматизированные германские, итальянские и турецкие производственные технологии. Продукция будет поставляться на внутренний рынок, а также экспортироваться в Грузию, Казахстан, Россию, страны Ближнего Востока и другие государства. Здесь планируется обеспечить постоянной работой 240 человек. Общая инвестиционная стоимость проекта составляет 27 миллионов манатов. Президент Ильхам Алиев поздравил Исмаила Ульшех Ахмеда с избранием на пост генерального секретаря Организации исламского сотрудничества. В послании по этому случаю глава нашего государства пожелал генеральному секретарю успехов в предстоящей ответственной деятельности. Президент Ильхам Алиев отметил, что Азербайджан придает особое значение сотрудничеству с Организацией исламского

0: сотрудничества, и нынешний уровень наших отношений вызывает удовлетворение. Выразив уверенность, что руководство Исмаила Ульшейха Ахмеда этой престижной организации послужит выполнению важных задач, стоящих перед Организацией исламского сотрудничества и укреплению исламской солидарности, президент Азербайджана пожелал генеральному секретарю крепкого здоровья, счастья, успеха в его почетной работе на благо исламского мира. Премьер-министр Али Асадов встретится с делегацией во главе с региональным директором Всемирного банка по Южному Кавказу Роланд Прайс. На встрече было отмечено наличие долгосрочного и эффективного партнерства между Азербайджаном и Всемирным банком. Доведено до внимания, что совместные проекты, реализованные за прошедший период, внесли вклад в поддержку социально-экономического развития нашей страны. Было подчеркнуто наличие хороших возможностей для расширения сотрудничества в таких сферах, как устойчивое городское развитие, зеленая энергия, транспортная инфраструктура, сельское хозяйство, водоснабжение и управление водными ресурсами, а также в ряде других областей. В ходе беседы были обсуждены перспективы развития взаимовыгодного партнерства между Азербайджаном и Всемирным банком и будущие совместные проекты.
1: 24 часа с вами. Международное радио 85.

Продолжающиеся в Баку климатические дискуссии охватывают более широкую перспективу от многовекового наследия к устойчивой модели будущего. Темой повестки четвертого дня Бакинской недели климатических действий 2026 была общие ценности тюркской цивилизации с климатической повесткой. Основными темами обсуждений являлись совместная деятельность по защите культурного наследия и биоразнообразия, центры устойчивой энергетики, охрана безопасности труда и здоровья в контексте изменения климата, зеленый интеллект, развитие экологического, социального и корпоративного управления, а также роль субнациональных структур в климатических действиях. Министр финансов Азербайджана Сахиль Бабаев встретился с делегацией Всемирного банка во главе

0: с региональным директором Банка по Южному Кавказу Роландом Прайсом и новым страновым менеджером Всемирного банка в Азербайджане Сашей Бакисом. На встрече были рассмотрены текущее состояние и перспективы развития долгосрочного и стратегического партнерства между Азербайджаном и Всемирным банком, реализуемые совместные проекты, реформы в сфере управления государственными финансами, а также возможности расширения сотрудничества. Отмечено, что сотрудничество между Азербайджаном и Всемирным банком охватывает широкий спектр направлений, включая инфраструктуру, энергетику, транспорт, сельское хозяйство, управление водными ресурсами, занятость и институциональные реформы. В завершении стороны провели широкий обмен мнениями по экономическим и финансовым вопросам, представляющим взаимный интерес. Азербайджан и китайская компания China Energy обсудили проекты зеленой энергии. Обсуждения состоялись на встрече министра энергетики Парвиза Шахбазова с делегацией под руководством исполнительного президента China Energy International Group Линя Сяоданя. На встрече обсужден ход исследования электрической передающей сети в Азербайджане в рамках сотрудничества с Китайским институтом планирования и проектирования электроэнергетики. Были рассмотрены работы, проведенные в связи с этапом моделирования исследования, завершением анализа электрической системы и подготовкой итогового отчета. На встрече также состоялся обмен мнениями по вопросам реализации проекта солнечной электростанции мощностью 160 мегаватт, предусмотренной в качестве первого инвестиционного проекта China Energy в Азербайджане, а также проекта ветровой энергии на Каспийском море. Министерство обороны Азербайджана и Узбекистана в соответствии с утвержденным на 2026 годом планом двустороннего военного сотрудничества провели штабные переговоры по обсуждению перспектив сотрудничества в военной сфере. В ходе встречи состоялся обмен мнениями о текущем состоянии и перспективах развития военного сотрудничества между двумя странами, а также были обсуждены вопросы, представляющие взаимный интерес. Было отмечено, что проводимые между министерствами обороны Азербайджана и Узбекистана встречи вносят значительный вклад в обмен опытом между двумя армиями. На встрече стороны обсудили проект плана двустороннего военного сотрудничества на 2027 год между Министерством обороны Азербайджанской Республики и Министерством обороны Республики Узбекистан.
1: Это Азербайджан. Международное радио 85.

0: В соответствии с поручением президента Ильхама Алиева продолжается великое возвращение на освобожденные от оккупации территории. На этом этапе в село Шукюрбейли Джабраильского района переселились 25 семей, 154 человека. Переселившиеся семьи ранее временно проживали в различных районах республики, в основном в общежитиях, санаториях и административных зданиях. Отметим, что село восстановлено в полном соответствии с современными стандартами, создана вся необходимая инфраструктура для комфортного проживания жителей. Азербайджан представлен единым стендом на 26-й китайской международной инвестиционно-торговой выставке в городе Сямень китайской провинции Фуцзян. На азербайджанском стенде посетителям предоставляется подробная информация о деловой и инвестиционной среде страны, возможностях для инвесторов и перспективных проектах. Экспозиция состоит из четырех основных разделов, посвященных финансовым инвестициям, экономическим зонам, недвижимости и продукции, сделанной в Азербайджане. Азербайджан участвует в выставке в третий раз. Из России в Армению транзитом через Азербайджан осуществлена очередная поставка. Со станции Баладжара в направлении Бюрюкесик отправлены 20 вагонов ячменя общим весом 1400 тонн и 21 вагон пшеницы общим весом 1469 тонн. Отметим, что до настоящего времени из России в Армению транзитом через Азербайджан было отправлено около 60 тысяч тонн зерна, более 9 тысяч тонн удобрений, 1414 тонн пропана, 133 тонны алюминия, 1114 тонн угля и 608 тонн древесины. Кроме того, к настоящему времени из Азербайджана в Армению экспортировано около 17 тысяч тонн дизельного топлива и около 5 тысяч тонн бензина марок АИ-92 и АИ-95.
1: Толерантный Азербайджан. Международное радио 85.

0: Исторический саммит, прошедший в августе прошлого года в Вашингтоне, стал отправной точкой для нового этапа на пути к достижению долгосрочного мира на Южном Кавказе. Документы и заявления, принятые в ходе саммита, заложили прочную политическую основу для перехода от многолетнего конфликта к миру и сотрудничеству между Азербайджаном и Арменией. Последующие события, действия Азербайджана и работа по восстановлению коммуникаций в регионе продемонстрировали, что этот подход не ограничивается только заявлениями. Коснувшись мирного процесса в своем интервью журналистам, министр иностранных дел Джейкум Байрамов сказал:
1: «Тарихе Вашингтон саммите».
0: На историческом саммите в Вашингтоне были приняты весьма важные исторические документы, прозвучали значимые заявления. Президент Ильхам Алиев в ходе выступления на Вашингтонском саммите заявил, что для Азербайджана уже наступил период мира. Последующие процессы и шаги, предпринятые азербайджанской стороной, наглядно это доказали. Последующие события продемонстрировали подход Азербайджана и в основном односторонние меры, направленные на налаживание Азербайджана-армянских отношений. Министр отметил, что вопросы, отраженные в принятом в прошлом году совместном заявлении и заявлении армянской стороны, очевидны, сказал. На определенном этапе переговоров по мирному договору ожидалось, что данный процесс завершится в августе. Однако требовалось предпринять реальные шаги, внести изменения в Конституцию и принять новую Конституцию. На фоне всего этого мы услышали позицию по данному процессу, которую ожидали как азербайджанская, так и мировая общественность. Тем не менее, для подписания мирного соглашения Армении по-прежнему необходимо выполнять ряд возложенных на нее обязательств. Азербайджанская сторона убеждена, что одним из ключевых условий стабильности и юридической достоверности мирного соглашения является устранение территориальных претензий к Азербайджану, закрепленных в Конституции Армении. Заявления, сделанные накануне и после парламентских выборов в Армении, вызвали определенные ожидания относительно продолжения процесса. В связи с выполнением требований, выдвинутых Азербайджаном, внимательно отслеживаются сообщения армянского руководства о конституционном процессе до конца года. По мнению Джейхуна Байрамова, выполнение поставленных задач делает возможным переход на новый уровень. Подход азербайджанской стороны остается неизменным, и для подписания мирного договора имеются необходимые возможности.
2: Юбилейная летопись нашей истории. Международное радио 85.

Зеленое финансирование. Новые возможности для устойчивого развития в тюркском мире. Борьба с изменением климата и обеспечение устойчивого развития стали не только экологической проблемой, но и одним из ключевых направлений мировой финансовой политики. В связи с этим важно расширять механизмы зеленого финансирования, увеличивать инвестиционные возможности для экологических проектов и укреплять финансовое сотрудничество между государствами. Особо стоит отметить развитие сотрудничества в этой области между странами-членами и наблюдателями организации тюркских государств. Внедрение зеленых финансовых инструментов предоставляет новые возможности для ускорения перехода к более чистой энергетике, финансирования проектов в сфере возобновляемых источников энергии, повышения энергоэффективности и обеспечения экологической устойчивости. Проведение второго ежегодного заседания Тюркского совета по зеленым финансам свидетельствует о растущем интересе к вопросам зеленой экономики и финансов в тюркском мире. В ходе встречи участники обсудили развитие зеленого финансирования, существующие возможности и предстоящие задачи, что подчеркивает важность координации в этой сфере. Вот что об этом говорит советник Министерства экономики Гусейн Гусейнов. Основные обсуждаемые темы – расширение деятельности по развитию углеводородных рынков, применение зеленых финансов для решения вопросов, связанных с природой, а также реализация общих проектов по наращиванию навыков стран-членов

применения внедряемых способов. В последние годы в Азербайджане активно реализуются проекты, направленные на развитие зеленой энергетики, использование возобновляемых источников энергии и переход к более экологичному топливу. Эти инициативы соответствуют целям национальной стратегии по переходу к зеленой экономике. Особенно важными являются усилия по преобразованию Карабаха, Восточного Зангезура и Нахчевана в зоны, богатые зеленой энергетикой. Однако для тюркского мира зеленое финансирование выходит за рамки просто способа решения экологических проблем. Оно приобретает стратегическое значение для внедрения новых технологий, расширения инвестиционного сотрудничества и поддержки совместных проектов. В этой связи деятельность Тюркского совета по зеленым финансам можно рассматривать как уникальную платформу для развития финансово-экономического сотрудничества между тюркскими государствами на новый уровень. Главная задача на ближайшее время – воплотить принятые инициативы в конкретные проекты и добиться реальных экономических результатов от зеленого финансирования. На этом наша передача подошла к концу. Мы прощаемся с вами до следующей встречи в эфире и желаем вам всего доброго.